Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твои

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

и просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На заседании комитета Рижской думы подрались депутаты. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: На заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс-21 обществу развития Чейкорнкалнса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейсторс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла латгальская кровь. Как позже заявило агентство «Лето» Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
3: Здравствуйте, доброе утро. У микрофона Кирилл Низовцев. 13 мая, но не пятница, а среда. Как известно, среда маленькая пятница, поэтому, ну, можно сказать, что суеверным сегодня, так сказать, не наливаю, да? День грозового гонга, день прыгающей лягушки, день лепрекона, день международный хумуса, день фруктового коктейля, день яблочного пирога, день рождения застежки-липучки, всемирный день одуванчика, еще один праздник под названием Яков Теплый, о котором я расскажу более подробно в начале второго часа. Доброе утро. В общем, все праздники, которые отмечаются сегодня, в эту прекрасную среду мая. Кстати, в каких-то городах, которые не так далеко

0: Березовцев. До 10 утра буду вместе, надеюсь, вместе с вами, надеюсь, да. Надеюсь, что всякое разное будет, и это все вместе мы переживем в одной компании. И хорошее, и плохое. Надеюсь, что, конечно, хорошего будет больше, и это будет превышать на чаше весов все плохое, что есть в нашей жизни. Мы готовы начинать. Всем вперед в эту среду. Поехали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Недавно зарегистрирована сделка с недвижимостью, в рамках которой продана часть территории стадионного комплекса «Сконта» в Риге, недалеко от улицы Вальдемара. Сумма сделки составляет 4 миллиона евро. Земельные участки, которые до сих пор входили в состав комплекса, используемые в качестве парковки, сменили владельцев. Значит, означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет? Общая площадь, значит, вот этих вот земельных участков, о которых идет речь, 6690 квадратов. Цена за квадрат всего лишь 598 евро и приобрело ООО «К-28». По данным, значит, Лурсофт, 80% долей принадлежит бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости.

0: 20 River Properties. Компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города на улице Барона и Персис. В настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на Пулквежебрежа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколос. Представитель River Properties Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки. Первоначально компания продолжит использовать его как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное. Представитель не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект. Зависит будет от рыночной ситуации. Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В свое время существовали различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры. Например, нынешний владелец земли под стадиона Адвентика Групп в 2016 году заявила, что был обманут в ходе сделок. Более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело, а в феврале прошлого года агентство «Лето» сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона «Сконта». Значит, Адвентика Групп на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании Silverstone Enterprises Limited. Белиз – это где-то очень далеко в районе Мексики. Значит, ну, реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии. А в феврале этого года Адвентика Групп подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией о покупке стадиона «Сконта», расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. И, значит, журналисты сообщили, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры. Но что-то после вот этой информации, мне кажется, что все-таки, судя по всему, часть стадиона точно, которая продана, будет застроена. Наверняка будет какой-то эксклюзивный жилой дом. Знаете, вот в свое время очень любил посещать, даже как потенциальный покупатель, объекты недвижимости новые в Риге. Это было лет 10-12 назад, наверное. Мне очень нравилось прям смотреть, что строят, как строят. Я знал названия этих центров, проектов. И правда, они были крутые, интересные. Ну, как-то в последнее время, мне кажется, вот как-то это все умерло, ушло на нет. То ли места нет для застройки, то ли идеи, то ли спросы, непонятно. Но вот заинтересовала информация, что эта компания строит на улице Сколос многоквартирный дом. Если бы, в общем-то, были деньги, я бы с удовольствием что-нибудь прикупил в Риге, потому что мне очень нравится Рига, особенно район Тихого центра. Друзья, мы вот такие новости. Ну, а что касается национального футбольного стадиона, как-то информации тоже об этом давно нет. На улице встали, вроде собирались строить, будут, нет, так и не ясно. Мы продолжаем, друзья.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы. Если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета. Распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. Не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология.
9: Код медицинского учреждения 00100-0280.
10: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: то время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот подтарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть – это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За ней покрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерть. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные и военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатертью для красоты. Это делалось исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит в скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля Бидермейер. В интерьере отходит от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы. В моде скатерти, вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатертей, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
0: То время.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость для жителей Юрмалы и гостей города. Я как житель Юрмалы, в общем-то, заинтересовался и поэтому вам озвучиваю. Конституционный суд поставил точку в споре о пятиэтажной застройке в историческом дачном районе Юрмалы. Суд признал, что локальный план самоуправления нарушает право жителей на благоприятную среду и может навредить культурному наследию. И локальный план Юрмальской думы, который позволял построить на улице Турайда с 10/12 здание высотой до 20 метров в 5 этажей, не соответствует. Сообщил Конституционный суд. Дело было начато по заявлению Общества защиты Юрмалы. Организация указала, что самоуправление не обосновало, какую существенную пользу общество получит от увеличения допустимой высоты застройки в районе исторических дач. Участок находится на территории культурного памятника госзначения, дачные районы Дублты, Майори, Дзинтари, Булдури, Лиелупы. А Конституционный суд признал, что культурное наследие является частью среды, а также входит в сферу действия 115 статьи Конституции, которая гарантирует право жить в благоприятной среде. Ой, как здорово. Суд подчеркнул, что Юрмальский дачный район – уникальная культурная ценность и памятник городостроительства – один из характерных элементов этой территории – здание высотой до 3 этажей. Суд установил, что локальный план противоречит территориальному планированию Юрмалы и стратегии развития города. Допустимый объем застройки не был обоснован объективными расчетами, а увеличение высоты здания не согласовывалось с целью сохранения культурно-исторической ценности района. Кроме того, участок находится на территории культурного памятника госзначения. Значение его преобразования возможно только с разрешения Национального управления культурного наследия. Управление не поддержало увеличение высоты застройки, поскольку это могло бы снизить культурно-историческую ценность памятника. Однако Юрмальская дума эти замечания не учла и необходимого разрешения не получила. Конституционный суд также указал, что при разработке локального плана не был соблюден принцип устойчивости, интерес общества и будущих поколений в сохранении культурного наследия не был должным образом сбалансирован с экономическими интересами владельца земли. В результате суд признал локальный план в части допустимой высоты застройки не соответствующим 115 статье Сатверсме. Эта часть плана признана недействительной с момента вступления в силу с 12 июня 2024 года. Председатель суда Ирена Куцина подчеркнула, что любое снижение культурно-исторической ценности наследия является существенной потерей для всего общества. По ее словам, самоуправление, на территории которых находятся такие ценности, обязаны заботиться об их сохранении. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Вот это мне очень нравится фраза. Вы знаете, я думаю, что, наверное, значит, председатель суда проживает где-то в Юрмале. Ну, мне так кажется, потому что, ну, просто иначе это не понять. В общем, не понять тем, кто здесь не живет или много не находится. Не понять, что вот любое вмешательство, ну, действительно нарушит. Нарушит тот кайф, который есть сейчас. Вот честно, вот у меня есть квартира в Булдуре, значит, она небольшая и давно хотелось, значит, как-то увеличить площадь, поменять. И, ну, были разные варианты, в том числе, там, поехать куда-то в Мел уже еще, значит, дальше. Вот, я вот задумался, думаю, вот я получаю кайф от того места, где я живу. А вдруг я перееду в другой район, и там не будет такого кайфа. Может быть, не та энергетика, не та обстановка, не та атмосфера. Очень боюсь. И вы знаете, поэтому остался здесь, там, где был, там, где получал удовольствие. Вот мне ребенок младший говорит: ой, Юрмал, это мой дом. Вот я это все люблю. И вы знаете, и, наверное, очень здорово, что многие люди, ну, большинство, наверное, кто живет здесь и приезжает сюда, именно это все и любит. Поэтому давайте это сохранять, значит, и как-то вот охранять, действительно. Сохранять и охранять. Это очень правильные слова. А еще почему-то хочется мне вспомнить Михаила Ефремова, потрясающего актера со сложной судьбой, у которого дача в Мел уже, значит, 2 тома. Да, исторические дачи. Вот почему-то слово «исторические дачи» и Михаил Ефремов, и его дача в Мел уже у меня почему-то как-то вот в один ряд слились. Вот, знаю, что там у него какая-то была специальная комната, значит, где он там творил разные чудеса и бился головой обитые специально мягкие стены. Ну, не знаю, правда это или фейк. Приглашал меня Михаил как-то к себе домой, но я почему-то не пошел, вот не знаю почему, постеснялся. Вот. А сейчас об этом немножко жалею. Хотелось бы, конечно, с прекрасным соединиться. Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проверка опоры моста Rail Baltica на Даугаве и железнодорожные эстакады у аэропорта выявила лишь частичное выполнение решения правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Служебная проверка незавершенной опоры моста Rail Baltica на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определила другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валынис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. «Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», — сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валыниса, ситуация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министра Вика Селиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если RB Rail считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
3: Второй час, доброе утро, здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, продолжаю общаться с вами, 13 мая, среда. Сегодня праздник под названием Яков Теплый отмечается. По старому стилю Яков Теплый последний день апреля, он закрывает свадебную пору. К этому сроку заканчивались запасы продуктов, поэтому накрыть богатый стол было проблематично. Второй причиной были полевые работы, также в народе верили, что если в мае жениться, то всю жизнь придется маяться. В этот народный праздник принято перед дальней дорогой обтереться или искупаться в воде растопленного мартовского снега. Сохранилось поверье, что она способна уберечь от болезней, которые с этого срока гуляют по земле. Согласно легенде, зимой простудные заболевания держат заперти в снежных горах.

0: «Пути Господни неисповедимы», или это был Николай Трубач, кто-то из них. В общем, песню из моего подросткового возраста про «Пути Господни». Действительно, неисповедимы, значит, и, как я уже говорил в прошлом часе, и солнце, может быть, и холод в мае, и все что угодно. Главное, чтобы у вас в душе, даже если вот что-то плохое, обязательно наступила светлая какая-то полоса, озарила вас, так сказать, и вы, в общем-то, поняли, что жизнь повернулась к вам нужной стороной, передом. А я, Кирилл Низовцев, до 10 утра вместе с вами. Мы продолжаем. Всем вперед.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы, если у вас есть потенциальные перспективные идеи для развития бизнеса,

0: бизнеса, озвучить ее своему руководству, есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета. Распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Пасмурным утром встречает нас среда, 13 мая. По прогнозу до 18 часов в течение дня возможен небольшой дождь. В латвийской столице полным ходом идет час пик. Магистрали и улицы заполнены транспортом на 60%. Активность высокая. Плюс ко всему сдерживают потоки в разных частях города дорожные работы. Об одном таком сложном участке рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречко доброе, дорожная информация. На 7.30 утра уже собирается пробочка Покраста в сторону центра. И все вино и ремонт, который проходит в районе депо, там сужение дорог идет, несколько мест, где перекрыта правая полоса. Из-за этого пробочки, всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Еще вчера мы обращали внимание на ограничение и перекрытие двух полос на Краста и, как следствие, пробки в часы пик. Также отметим традиционные затруднения на Густава-Замгалагатва в сторону порта, на Густа-Деглова в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Это все от 10 минут. От 20 и более можно оставить в крупных заторах в Пардаугаве, на Даугавгривас, на участке Лелар-Бескалнцема, на Карле-Ульманя-Гатве, а также на въездах в город со стороны Елговы и особенно Бауски. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если чё, я пахну.

0: из последних новостей.
1: Недавно зарегистрирована сделка с недвижимостью, в рамках которой продана часть территории стадионного комплекса «Сконта» в Риге, недалеко от улицы Вальдемара. Сумма сделки составляет 4 миллиона евро. Земельные участки, которые до сих пор входили в состав комплекса, используются в качестве парковки, сменили владельцев. Значит, означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет? Общая площадь, значит, вот этих вот земельных участков, о которых идет речь, 6690 квадратов. Цена за квадрат всего лишь 598 евро и приобрело ООО «К-28». По данным, значит, Лурсофт, 80% долей принадлежит бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости, а 20% River Properties. Компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города на улице Барона и Персис. В настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на Пулквеже Брежа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколос. Представитель River Properties Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки. Первоначально компания продолжит использовать его как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное. Представитель не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект. Зависит будет от рыночной ситуации. Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В свое время существовали различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры. Например, нынешний владелец земли под стадиона Адвентика Групп в 2016 году заявила, что был обманут, значит, в ходе сделок. Более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело, а в феврале прошлого года агентство «Лето» сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона «Сконта». Значит, Адвентика Групп на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании Silverstone Enterprises Limited. Белиз — это где-то очень далеко в районе Мексики. Значит, ну, реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии. А в феврале этого года Адвентика Групп подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией о покупке стадиона «Сконта», расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. И, значит, журналисты сообщили, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры. Но что-то после вот этой информации, мне кажется, что все-таки, судя по всему, часть стадиона точно, которая продана, будет застроена. Наверняка будет какой-то эксклюзивный жилой дом. Знаете, вот в свое время очень любил посещать, даже как потенциальный покупатель, объекты недвижимости новые в Риге. Это было лет 10-12 назад, наверное. Мне очень нравилось прям смотреть, значит, что строят, как строят. Я знал названия этих центров, проектов. Значит, и правда, они были крутые, интересные. Ну, как-то в последнее время, мне кажется, вот как-то это все умерло, ушло на нет. То ли места нет для застройки, то ли идеи, то ли спросы, непонятно. Ну вот, заинтересовала информация, что эта компания строит на улице Сколос многоквартирный дом. Если бы, в общем-то, были деньги, я бы с удовольствием что-нибудь прикупил в Риге, потому что мне очень нравится Рига, особенно район Тихого центра. Друзья, мы вот такие новости. Ну, а что касается национального футбольного стадиона, как-то информации тоже об этом давно нет. На Лутсовсале вроде собирались строить, будут, нет, так и не ясно. Мы продолжаем, друзья.
0: Из последних новостей.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс. Ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены. Для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость для жителей Юрмалы и гостей города. Я как житель Юрмалы, в общем-то, заинтересовался и поэтому вам озвучиваю. Конституционный суд поставил точку в споре о пятиэтажной застройке в историческом дачном районе Юрмалы. Суд признал, что локальный план самоуправления нарушает право жителей на благоприятную среду и может навредить культурному наследию. И локальный план Юрмальской думы, который позволял построить на улице Турайда с 10/12 здание высотой до 20 метров в 5 этажей, не соответствует. Сообщил Конституционный суд. Дело было начато по заявлению Общества защиты Юрмалы. Организация указала, что самоуправление не обосновало, какую существенную пользу общество получит от увеличения допустимой высоты застройки в районе исторических дач. Участок находится на территории культурного памятника госзначения, дачные районы Дублты, Майори, Дзинтари, Булдури, Лиелупы. Конституционный суд признал, что культурное наследие является частью среды, а также входит в сферу действия 115 статьи Конституции, которая гарантирует право жить в благоприятной среде. Ой, как здорово. Суд подчеркнул, что Юрмальский дачный район – уникальная культурная ценность и памятник городостроительства – один из характерных элементов этой территории, здание высотой до 3 этажей. Суд установил, что локальный план противоречит территориальному планированию Юрмалы и стратегии развития города. Допустимый объем застройки не был обоснован объективными расчетами, а увеличение высоты здания не согласовывалось с целью сохранения культурно-исторической ценности района. Кроме того, участок находится на территории культурного памятника госзначения. Его преобразование возможно только с разрешения Национального управления культурного наследия. Управление не поддержало увеличение высоты застройки, поскольку это могло бы снизить культурно-историческую ценность памятника. Однако Юрмальская дума эти замечания не учла и необходимого разрешения не получила. Конституционный суд также указал, что при разработке локального плана не был соблюден принцип устойчивости, интерес общества и будущих поколений в сохранении культурного наследия не был должным образом сбалансирован с экономическими интересами владельца земли. В результате суд признал локальный план в части допустимой высоты застройки не соответствующим 115 статье Сатверсме. Эта часть плана признана недействительной с момента вступления в силу с 12 июня 2024 года. Председатель суда Ирена Куцина подчеркнула, что любое снижение культурно-исторической ценности наследия является существенной потерей для всего общества. По ее словам, самоуправление, на территории которых находятся такие ценности, обязаны заботиться об их сохранении. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Вот это мне очень нравится фраза. Вы знаете, я думаю, что, наверное, значит, председатель суда проживает где-то в Юрмале. Ну, мне так кажется, потому что, ну, просто иначе это не понять. В общем, не понять тем, кто здесь не живет или много не находится. Не понять, что вот любое вмешательство, ну, действительно нарушит. Нарушит тот кайф, который есть сейчас. Вот честно, вот у меня есть квартира в Булдуре, значит, она небольшая и давно хотелось, значит, как-то увеличить площадь, поменять. И, ну, были разные варианты, в том числе, там, поехать куда-то в Мел уже еще, значит, дальше. Вот, я вот задумался, думаю, вот я получаю кайф от того места, где я живу. А вдруг я перееду в другой район, и там не будет такого кайфа. Может быть, не та энергетика, не та обстановка, не та атмосфера. Очень боюсь. И вы знаете, поэтому остался здесь, там, где был, там, где получал удовольствие. Вот мне ребенок младший говорит: ой, Юрмала, это мой дом. Вот я это все люблю. И вы знаете, и, наверное, очень здорово, что многие люди, ну, большинство, наверное, кто живет здесь и приезжает сюда, именно это все и любят. Поэтому давайте это сохранять, значит, и как-то вот охранять, действительно. Сохранять и охранять. Это очень правильные слова. А еще почему-то хочется мне вспомнить Михаила Ефремова, потрясающего актера со сложной судьбой, у которого дача в Мелуже, значит, 2 дома. Да, исторические дачи. Вот почему-то слово «исторические дачи» и Михаил Ефремов, и его дача в Мелуже у меня почему-то как-то вот в один ряд слились. Вот знаю, что там у него какая-то была специальная комната, значит, где он там творил разные чудеса и бился головой обитые специально мягкие стены. Ну, не знаю, правда это или фейк. Приглашал меня Михаил как-то к себе домой, но я почему-то не пошел, вот не знаю почему, постеснялся. Вот. А сейчас об этом немножко жалею. Хотелось бы, конечно, с прекрасным соединиться. Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице полным ходом идет утренний час пик. 7 баллов на мониторе. Мы следим за дорожной обстановкой, в том числе с помощью наших слушателей. Алексей Счастливчик, в частности, напомнил про дорожные работы, которые ведутся на Краста в сторону центра, возле торгового центра Депо, где местами перекрыта правая полоса. Однако в данный момент какой-то серьезной пробки здесь не видно. Зато наблюдаются крупные заторы в привычных и всем известных местах. Например, в Пардаугове въезды в город со стороны Бауски и Елговы, Карля Ульманягатва, участок Лелар-Бесканца и далее Вантовый мост, а также улица Даугавгривас. Автоледи Кристина посетовала на затор на улице Твайка.
2: Доброе утро. Улица Твайка, большая пробка, прям начиная с моста в сторону центра. Перед перекрестком на Кунзинсалу тоже тяжелая обстановка. Я думаю, что там вообще желательно сделать регулируемый перекресток. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Кристине за инфу. Кстати, здесь можно оставить до 10 минут, а вот более затратный по времени затор виден на Брейбасгатве перед Шмерля в направлении центра. Также тормозит улица Лубанас перед Сахарова, и крупная пробка наблюдается на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Время от времени накрапывает дождь, он, конечно, портит картину трафика и добавляет сложности водителям. Однако уже после 9 часов дороги начнут освобождаться от транспорта. В завершении выпуска напомним инфу об утерянном вчера госслужбе номере. Послушаем сообщение от Игоря. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасного движения.
3: На Мукусальском кольце найден номер С915К. Звонить по телефону 2010-66-13.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в Забеце.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
9: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
10: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот подтарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть — это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За ней покрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерти. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные, военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатертью для красоты. Это делалось исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля Бидермейер. В интерьере отходит от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы. В моде скатерти, вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатерти, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Идет работа над решением по поддержке в случае ущерба имуществу от упавшего военного дрона. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министр Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло, сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение.
3: Про Резекне.
1: Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатиксма», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В Резекнес Сатиксма заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Третий час. Доброе утро. Привет всем. До 10 утра будем вместе. Еще один час для вас. Я Кирилл Низовцев. И вы, прекрасные слушатели, в этот день, в среду, 13 мая, этот день только начинается. Поздравляю тех, кто родился сегодня. Среди известных людей это участник Евровидения, победитель 2009 года Александр Рыбак, норвежский белорусский музыкант. Помните Fairy Tale? Но на самом деле, по мне, вот честно скажу, у меня ни о чем. Не знаю, как он стал популярным, совершенно непонятно. В то время, во всяком случае. Роберт Паттинсон, британский актер, музыкант и модель, сегодня появился на свет. Маша Распутина, это российское производство, так сказать, человек, поющий, ну, по-моему, всегда под фонограмму. Но, вы знаете, я смотрю на него, вот недавно видел очередное выступление на вечере Ларисы Рубальской. Почему-то улыбка. Вот что-то в ней такое есть притягательное. Не знаю, что. Вот, конечно, интересная женщина. Не знаком лично и хотел бы очень познакомиться. Сегодня день рождения у нее. Американский писатель-фантаст Роджер Желязный появился на свет в этот день. Фрэнк Брэнгвин, английский график-живописец. Индийский врач Рональд Росс. Альфонс Доде, французский прозаик, драматург. И, наконец, Алексей Хомяков, русский поэт, публицист и основоположник славянофильства. В общем, сегодня среда, дождь. А вы знаете, вот когда вот тепло и дождь, Ой, какой кайф посидеть день в кафешке с большими окнами, с видом на город и посмотреть вот на это майское великолепие. Очень люблю в мае, когда вот затянуто небо тучами, но при этом достаточно душно, ну и тепло. Вот, конечно, сейчас погода не позволяет, немножко не та, о которой я вам рассказываю, но, тем не менее, возможно, какие-то нотки отдаленно будут напоминать именно ту, которую я люблю. Я продолжаю, друзья, всем большое.

0: последних новостей.
1: Недавно зарегистрирована сделка с недвижимостью, в рамках которой продана часть территории стадионного комплекса «Сконта» в Риге, недалеко от улицы Валдемара. Сумма сделки составляет 4 миллиона евро. Земельные участки, которые до сих пор входили в состав комплекса, используются в качестве парковки, сменили владельцев. Значит, означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет? Общая площадь, значит, вот этих вот земельных участков, о которых идет речь, 6690 квадратов. Цена за квадрат всего лишь 598 евро и приобрело ООО «К-28». По данным, значит, Лурсофт, 80% долей принадлежит бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости, а 20% River Properties. Компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города на улице Барона и Персис. В настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на Полквеже Брежа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколос. Представитель River Properties Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки. Первоначально компания продолжит использовать его как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное. Представитель не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект. Это зависит будет от рыночной ситуации. Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В свое время осуществляли различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры. Например, нынешний владелец земли под стадиона Адвентика Групп в 2016 году заявила, что был обманут, значит, в ходе сделок. Более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело, а в феврале прошлого года агентство «Лето» сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона «Сконта». Значит, Адвентика Групп на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании Silverstone Enterprises Limited. Белиз — это где-то очень далеко в районе Мексики. Значит, ну, реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии. А в феврале этого года Адвентика Групп подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией о покупке стадиона «Сконта», расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. И, значит, журналисты сообщили, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры. Но что-то после вот этой информации, мне кажется, что все-таки, судя по всему, часть стадиона точно, которая продана, будет застроена. Наверняка будет какой-то эксклюзивный жилой дом. Знаете, вот в свое время очень любил посещать, даже как потенциальный покупатель, объекты недвижимости новые в Риге. Это было лет 10-12 назад, наверное. Мне очень нравилось прям смотреть, что строят, как строят. Я знал названия этих центров, проектов. И правда, они были крутые, интересные. Ну,

0: как-то в последнее время, мне кажется, вот как-то это все умерло, ушло на нет. То ли места нет для застройки, то ли идеи, то ли спрос, непонятно. Но вот заинтересовала информация, что эта компания строит на улице Сколос квартирный дом. Если бы, в общем-то, были деньги, я бы с удовольствием что-нибудь прикупил в Риге. Потому что мне очень нравится Рига, особенно район Тихого центра. Друзья, мы вот такие новости. Ну, а что касается национального футбольного стадиона, как-то информации тоже об этом давно нет. На улице Сали вроде собирались строить, будут, нет, так и не ясно. Мы продолжаем, друзья.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības, 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips, 3 veidi, 75 grami, 59 €. Maxima.
8: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
9: Теперь во всех магазинах Латвии.
10: Go. Goodyear.
11: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
12: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы, если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
7: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Рестораны Вайрок Соус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты в

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость для жителей Юрмалы и гостей города. Я как житель Юрмалы, в общем-то, заинтересовался и поэтому вам озвучиваю. Конституционный суд поставил точку в споре о пятиэтажной застройке в историческом дачном районе Юрмалы. Суд признал, что локальный план самоуправления нарушает право жителей на благоприятную среду и может навредить культурному наследию. И локальный план Юрмальской думы, который позволял построить на улице Турайда с 10/12 здание высотой до 20 метров в 5 этажей, не соответствует. Сатверсме, сообщил Конституционный суд. Дело было начато по заявлению Общества защиты Юрмалы. Организация указала, что самоуправление не обосновало, какую существенную пользу общество получит от увеличения допустимой высоты застройки в районе исторических дач. Участок находится на территории культурного памятника госзначения, дачные районы Дублты, Майори, Дзинтери, Булдури, Лиелупы. Конституционный суд признал, что культурное наследие является частью среды, а также входит в сферу действия 115 статьи Конституции, которая гарантирует право жить в благоприятной среде. Ой, как здорово. Суд подчеркнул, что Юрмальский дачный район – уникальная культурная ценность и памятник городостроительства – один из характерных элементов этой территории, здание высотой до 3 этажей. Суд установил, что локальный план противоречит территориальному планированию Юрмалы и стратегии развития города. Допустимый объем застройки не был обоснован объективными расчетами, а увеличение высоты здания не согласовывалось с целью сохранения культурно-исторической ценности района. Кроме того, участок находится на территории культурного памятника госзначения. Его преобразование возможно только с разрешения Национального управления культурного наследия. Управление не поддержало увеличение высоты застройки, поскольку это могло бы снизить культурно-историческую ценность памятника. Однако Юрмальская дума эти замечания не учла и необходимого разрешения не получила. Конституционный суд также указал, что при разработке локального плана не был соблюден принцип устойчивости, интерес общества и будущих поколений в сохранении культурного наследия не был должным образом сбалансирован с экономическими интересами владельца земли. В результате суд признал локальный план в части допустимой высоты застройки не соответствующим 115 статье Сатверсме. Эта часть плана признана недействительной с момента вступления в силу с 12 июня 2024 года. Председатель суда Ирена Куцина подчеркнула, что любое снижение культурно-исторической ценности наследия является существенной потерей для всего общества. По ее словам, самоуправление, на территории которых находятся такие ценности, обязаны заботиться об их сохранении. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Вот это мне очень нравится фраза. Вы знаете, я думаю, что, наверное, значит, председатель суда проживает где-то в Юрмале. Ну, мне так кажется, потому что, ну, просто иначе это не понять. В общем, не понять тем, кто здесь не живет или много не находится. Не понять, что вот любое вмешательство, ну, действительно нарушит. Нарушит тот кайф, который есть сейчас. Вот честно, вот у меня есть квартира в Булдуре, значит, она небольшая и давно хотелось, значит, как-то увеличить площадь, поменять. И, ну, были разные варианты, в том числе там поехать куда-то в Мел уже еще, значит, дальше. Вот, я вот задумался, думаю, вот я получаю кайф от того места, где я живу. А вдруг я перееду в другой район, и там не будет такого кайфа. Может быть, не та энергетика, не та обстановка, не та атмосфера. Очень боюсь. И вы знаете, поэтому остался здесь, там, где был, там, где получаю удовольствие. Вот мне ребенок младший говорит: ой, Юрмала, это мой дом. Вот я это все люблю. И вы знаете, и, наверное, очень здорово, что многие люди, ну, большинство, наверное, кто живет здесь и приезжает сюда, именно это все и любят. Поэтому давайте это сохранять, значит, и как-то вот охранять действительно. Сохранять и охранять — это очень правильные слова. А еще почему-то хочется мне вспомнить Михаила Ефремова, потрясающего актера со сложной судьбой, у которого дача в Мелуже, значит, 2 дома. Да, исторические дачи. Вот почему-то слово «исторические дачи» и Михаил Ефремов, и его дача в Мелуже у меня почему-то как-то вот в один ряд слились. Вот, знаю, что там у него какая-то была специальная комната, значит, где он там творил разные чудеса и бился головой обитые специально мягкие стены. Ну, не знаю, правда это или фейк. Приглашал меня Михаил как-то к себе домой, но я почему-то не пошел, вот не знаю почему, постеснялся. Вот. А сейчас об этом немножко жалею. Хотелось бы, конечно, с прекрасным соединиться. Друзья мои, мы продолжаем нашу программу. Вот такие новости.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Уже в пятницу 15 мая будем подводить итоги шестого сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы» и наградим самых активных и продуктивных участников подарками и призами. Ну а теперь к текущему трафику. Обещанный синоптиками дождь внес коррективы в движение в латвийской столице. Час пик оказался сложнее, чем обычно. В подтверждение 8 баллов на мониторе перед 9 часами, 62 затора и низкая скорость движения в черте города в среднем 18 км в час. Однако за минувший час ситуация изменилась в лучшую сторону. 5 баллов еще остаются, а это говорит о том, что плотное движение и заторы еще наблюдаются на самых важных и популярных направлениях. Сменим тему, скажем пару слов о сводке госполиции за минувшие сутки. За вторник в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в них пострадали 7 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные, видимо, сделали передышку, наловили лишь 48 нарушителей, на которых составлены протоколы. Один не просто попался в нетрезвом состоянии, а попал на крупный штраф, на него заведено уголовное дело, а машина конфискована. И по делам: выпил — за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Vision Express уверены: если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня 13 мая. Такое число не очень приятное для многих, но я ко всему отношусь спокойно, честно вам скажу. 13 мая, вот такая приятная новость для вас. На протяжении трех дней, с 5 по 7 июня, Даугавпилс будет отмечать 751-летие и традиционно шумный праздник. Значит, и старые традиции, и новые традиции, праздничное шествие будет. И салют, конечно, будет. И туристическая улица. Что это такое? Это когда представители туристической отрасли стран Балтии поделятся идеями для увлекательных путешествий и отдыха. В городке образования можно познакомиться с разными предложениями от учебных заведений Даугавпилса и принять участие в различных творческих активностях. Ну и, конечно, значит, конечно, концерты. Интерсбусулис выступит, группа А Европа, ну и многие другие артисты. Ну а также, значит, проект Нью-Джерси, это трибют группы Бон Джови, тоже, в общем-то, любопытно. Но, честно скажу, очень хотел бы поехать в Даугавпилс, наверняка, может быть, в эти дни съездить, а почему нет, а? Ай да, как говорится, поехали вместе. Все, друзья мои, спасибо большое за компанию. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после, значит, 7 утра вновь услышимся. До встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать. И у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», — отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение. И именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой.
2: Про медицину.
1: В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса, популярность которого не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. Это можно было заметить на недавнем концерте в Дубае, когда весь зал пел песню «Дельтаплан». За короткий срок он перевоплотился из скромного провинциального парня в звезду международного класса. В нашем проекте представляем одну из песен Валерия Леонтьева, которая станет еще одним пополнением в дорожной рубрике «Песня для тех, кто в пути». Встречайте! Валерий Леонтьев. «Улетаю».

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49. Реклама.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари».

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Если чё, я пахну.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

свет. Зажигай, судьба, зеленый свет. За баранкой с утра и до поздней ночи говорят, что путь домой короче. Километр за километром спидометр мотает встречу долгожданную наш приближение.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газов в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
3: Про экономику.
1: Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинч. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинч. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинч подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса, популярность которого не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. Это можно было заметить на недавнем концерте в Дубае, когда весь зал пел песню «Дельтаплан». За короткий срок он перевоплотился из скромного провинциального парня в звезду международного класса. В нашем проекте представляем одну из песен Валерия Леонтьева, которая станет еще одним пополнением в дорожной рубрике «Песня для тех, кто в пути». Встречайте! Валерий Леонтьев. «Улетаю».

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49.
2: Реклама.
3: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: снова.
1: Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
2: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
3: Если автомобиль ездит с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены – от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газа в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии, в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
2: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
2: Реклама.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унити в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унити в АБЦ.
6: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
0: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правовооруженные силы.
1: В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троян Футпринт 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе.
3: Про такси.
1: Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок «Болт». Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны «Болт» произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется «Болт».
2: Про политику.
1: События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», — заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», — подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», — отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, well done и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Redzes festivāls Vizionete Opticas no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал Палладиум. Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра Czech Life Symphony Orchestra. Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
7: Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
3: Про экономику.
1: Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Как известно, после дождика всегда выходит солнце, так в жизни заведено. Вот и хмурый с утра день, того и гляди, уступит место хорошей погоде. Ну а в эфире Авторадио Латвия, в популярной передаче только для вас, всегда царит солнечное и очень позитивное настроение. Меня зовут Владимир Тин, заявки принимаются по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, а первая весточка от неутомимого коллектива «Транзит ЭУ» и бригадира Арунаса. Сегодня их потянуло на романтику, поэтому слушать будем. Но вот здесь написано: «Девочка, я люблю тебя очень, ты прости разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам все на свете». Ну тут все яснее ясного. Прекрасному коллективу желаю спокойно доработать под песню Евгения Белоусова до конца рабочего дня, а лемуры-тужуры оставить на вечер вечерочек.

0: программу «По заявкам только для вас» прилетело звуковое письмо с поздравлением в адрес Тамары Генриховны от любящей семьи.
1: Добрый день, наше любимое авторадио и любимое радио моей мамы. 13 мая нашей маме и бабушке исполняется 92 года. Мы хотели бы ей пожелать позитива и поблагодарить за то, что она всегда была рядом и помогала нам. Передайте, пожалуйста, для нее песню «Малиновые бусы».
0: Единственное, что песня называется не «Малиновые», а «Рябиновые бусы». Но суть это не меняет. С праздником поздравляю всю вашу семью. В первую очередь, наилучшие пожелания Тамаре Генриховне. А по случаю вашего 92-го дня рождения будем слушать Ирину Понаровскую в программе «По заявкам только для вас».

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

Следующая весточка прилетела по знакомому маршруту из Елгова, где славный швейный коллектив празднует и отмечает именины. Да, друзья, сегодня Варда Дена у нареченных именами Ирена, Ираида, Ира и Ирина. В этой связи и праздник на фирме. Добрый день, Владимир и Авторадио. Сегодня у нас много именинниц. Ирина Демидова, Ирина Сенина, Ирена Миткевич. Мы от всего сердца поздравляем наших коллег с Днем Ангела. В праздник Святого Покровителя хотим пожелать непоколебимой веры и светлых устремлений. Пусть ангел-хранитель наполняет душу светом и дарует духовное озарение. Желаем всегда ощущать его покровительство и следовать своему пути с искренностью в сердце. Ну а песенку, чтобы душа свернулась и развернулась. Не знаю, барышни, насколько готова развернуться у вас душа, но ноги в пляс точно пойдут под зажигательную песню для сегодняшних именинниц. Поздравляем!

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.

идет своим празднично-поздравительным чередом программ по заявкам только для вас, нам пишет Ирина. Добрый день, Авторадио. Передайте привет и поздравления с днем рождения моему мужу Георгию. Дорогой, здоровья и счастья тебе. Любим очень, твоя семья. Поставьте для него песню про день рождения. Начнем с того, что у вас, Ирина, тоже сегодня праздник. Поздравляем с именинами, а для вашего горячо любимого Георгия подарок ко дню рождения от тезки Гриши Петрова, так сказать, для полного счастья и прекрасного настроения.

Добрый день, любимое авторадио. Начинается следующее послание в программе по заявкам только для вас. Поздравляю всех Ир, Ирин, Ирен и Ираид с именинами. Всем здоровья, удачи, любви. Я, кстати, сама Ира, так что и меня с днем имени. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Нэнси». Это мы с превеликим удовольствием. Мы еще раз поздравляем всех именинниц дня сегодняшнего. И, в частности, лично вас, Ирина. С праздником, с днем имени!

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэцибс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэцибс АБЦ.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00102080.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

А по поводу заключительного на сегодня поздравления переживать не стоит, потому что торжества уже звонили, интересовались, как там насчет поздравления и музыкальной заявки. Могу вас успокоить и обрадовать, все будет, потому что сегодня большой праздник на улице Юрия Терещенко. От имени всех, кто знает этого большого и доброго весельчака, с поздравлением выступила Наталья. Юрочка, с днем рождения, дорогой друг! Добрый, отзывчивый, веселый. Желаю тебе крепкого здоровья, береги его и не старей душой, а также любви тебе и теплоты. Встреть уже свою вторую половинку. Удачи во всем и еще к поздравлению. Ты стал дедом. У тебя прекрасный внук, которому 8 месяцев. Это счастье. И пусть такого счастья у тебя будет много, заключила Наталья. Ну что ж, самое время поднять за здравную чашу, за Юрина здоровье, послушать хорошую песню за жизнь. Она так и называется «Разговор». Мы же продолжим праздновать и отмечать завтра на том же месте в тот же час. А сегодня финальную музыкальную точку поставит Виталий Аксенов в программе «По заявкам».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстинш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстинш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии.
2: Про правительство.
1: Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Силини в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса, популярность которого не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. Это можно было заметить на недавнем концерте в Дубае, когда весь зал пел песню «Дельтаплан». За короткий срок он перевоплотился из скромного провинциального парня в звезду международного класса. В нашем проекте представляем одну из песен Валерия Леонтьева, которая станет еще одним пополнением в дорожной рубрике «Песня для тех, кто в пути». Встречайте! Валерий Леонтьев. «Улетаю».

0: стала песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49.
2: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены – от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газов в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
3: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real.
6: I like to move it, move it. You like to move it.
5: Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминание и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на продукты питания в конце года немного снизятся. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9% по сравнению с показателем в 3,4% роста потребительских цен в марте этого года, на который повлияли более высокие цены на топливо. Минфин отмечает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть, в то время как очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. В то же время в министерстве отмечают, что оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Еще одним существенным фактором в динамике инфляции являются цены на газ и их отражение в тарифах на газ и тепловую энергию. В настоящее время в тарифах на газ и тепловую энергию еще не полностью прослеживается эффект от более высоких биржевых цен. Это влияние можно будет более точно оценить летом и осенью, когда в Европе начнутся приготовления к следующим отопительным сезонам и закачка газа в европейские газохранилища. В министерстве отмечают, что в апреле этого года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Это первое снижение цен на продукты питания с апреля 2021 года. Минфин ожидает, что в ближайшие месяцы цены останутся стабильными, а в годовом исчислении будет наблюдаться небольшое снижение.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии станет теплее. В четверг днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18, плюс 23. Прохладнее будет местами на побережье. Облачность будет небольшой и переменной местами. Особенно в Курземе пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце недели и начале следующей недели Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и жарой на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к плюс 30 градусам, но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера, северо-запада и принесет прохладный воздух с моря. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые.

0: Малые расстояния, обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
9: Если чё, я пахну.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха. А лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомонитор.
1: Сегодня день проходит под аккомпанемент дождя. Это накладывает отпечаток на движение в городе. Трафик сегодня выше оптимальных значений. К примеру, в 2 часа дня было 5 баллов. К данной минуте на мониторе 7. Мы ждем очень сложный разъезд, особенно после того, как на дорогах появятся после работы 5-часовые. Много сообщений приходит. В частности, Александр Рязанов обратил внимание на дорожные работы на улице Шмерля. А дежурный по Чекрукалсу, ну это условно, Алексей Николаев, рассказал, что происходит в этом районе. Слушаем два сообщения подряд.
2: Всем добрый день. Улица Шмарля, если двигаться со стороны Машцен в сторону Бривибас, там примерно посередине ведутся дорожные работы. Снимают на обочине верхний слой грунта. Машинки стоят, получается, на проезжей части. Их приходится объезжать, и создает это помехи. Будьте внимательны, осторожны. Всем хорошего вечера.
3: Добрый день, дорожная информация. Дорожные работы в Чекуркалсе на первой линии продолжаются. Есть небольшие затруднения, но поворот налево на 5-ю поперечную открыт, так что можно проезжать.
4: Радар в Чекуркалсе решил сегодня работу не продолжать из-за дождя. Всем хорошего дня.
1: Добавлю, что в первой половине дня Алексей заметил этот радар, но, как видим, под дождичком его работу быстренько свернули. Что еще? Только что прилетело от водителя такси Александра Рязанова текстовое сообщение о том, что на Перново-Сычака, где поворот на Заметанский мост, прямо на перекрестке стоит Toyota, похоже, что был еще автобус, и это мешает проезду всем. Что ж, призываю всех быть сегодня особенно внимательными и доброжелательными. И на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и терпения в заторах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в ЗАБЦ.
6: Festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
9: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
10: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

одно, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидами.

довольно одно, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рассматривается запрет на съемку телефонами на заседании Рижской думы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Вице-мэр Риги Эдвард Ратнекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратнекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку.
2: Про школу.
1: Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса, популярность которого не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. Это можно было заметить на недавнем концерте в Дубае, когда весь зал пел песню «Дельтаплан». За короткий срок он перевоплотился из скромного провинциального парня в звезду международного класса. В нашем проекте представляем одну из песен Валерия Леонтьева, которая станет еще одним пополнением в дорожной рубрике «Песня для тех, кто в пути». Встречайте! Валерий Леонтьев. «Улетаю».

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Автомонитор.
3: Все когда-то заканчивается, в том числе дождь в латвийской столице тоже прекратится, но по обновленному прогнозу лишь после 6 вечера. А это значит, что самые важные и интересные события пройдут в сложных дорожных и погодных условиях. От 8 до 9 баллов сейчас, много пробок, есть бордовые, в частности на брусчатке Венебас-Гатве. Об этом рассказывает Алексей Счастливчик.
4: Вечерок добрый, дорожная информация. Венебас-Гатве, в районе детской больницы, в сторону Карли-Ульманя-Гатве, огромная пробочка собралась из-за ремонта, который происходит перед перекрестком с Карли-Ульманя-Гатве.
3: Спасибо Алексею. Навигатор показывает от 25 минут до получаса на этом участке в сторону Зепникалса. Ну а как проехать, если до Баускас такая же пробка? Ну, это пример на отдельно взятом районе, хотя похожа обстановка сейчас во многих местах нашего города. Ну что ж, давайте о хорошем. Уже в пятницу в это же время будем подводить итоги 6-го сезона акции «Пилоты микс-медиагруппы», а также награждать лучших и активных участников. Так что пару дней у них еще есть, чтобы поднажать и присылать по-прежнему инфо с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
5: Горение. Февраль, март, апрель, май.
6: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
7: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
8: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
9: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
11: Go. Goodyear.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Если автомобиль ездит с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газа в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
5: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
6: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед. при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией. Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бержника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: 5 минут.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Саша Санта. Обожаю.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В мае в Латвии пройдут более 10 военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае в Латвии пройдут более 10 ранее запланированных национальных военных учений с участием союзников и международных военных учений, в которых в целом примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в национальных вооруженных силах. В мае в Латвии, например, пройдут учения «Хрустальная стрела» 2026, «Весенний воин», «Весенний шторм», «Open Spirit» 2026, «Троянский след» 26, «Железное копье» 2026, «Аврора» 26. В мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троянский след-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе.
2: Про медицину.
1: После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами.
0: Про Ригу.
1: В выходные 16 и 17 мая во время рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе мили ДПД от Художественного музея до Памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автомонитор. Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Ну что еще хорошего можно добавить после инфо о спонсоре акции «Пилоты Микс Медиа Группы»? Рад бы сказать, что дождь прекратился и пробки закончились, но пока ни того, ни другого не наблюдается. Пробок полным-полно, 7 баллов остаются на мониторе, хотя в это время обычно бывает пятерка. Да и дождь не унимается, по обновленному прогнозу осадки продлятся до 8 вечера, когда по сути уже все закончится. Тем не менее, мы получаем инфо с дорог. Около 50 минут назад прислал Владимир Иванычев. Это участник акции пилотов первых трех созывов. Давненько не слышал его голос, и вот он вернулся в наш эфир с репортажем «Правда о ДТП».
1: Добрый вечер всем. На мосту Слава большая авария. Серьезного особо ничего нету, но из трех полос осталась одна для проезда, самая левая, по направлению в сторону Краста со стороны Плявников.
0: Спасибо Владимиру. Судя по напряженной обстановке в районе моста Славу и на самом мосту, это еще актуально. Нет смысла рассказывать обо всем.

0: всех затруднениях в городе, да это и невозможно. Зато наши участники акции пилотов сообщают обо всем, что называется, глазами очевидцев. В завершении выпуска послушаем два репортажа в одном от Алексея Счастливчика. Меня зовут Владимир Тин. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах.
1: Вечерок добрый, еще дорожная информация. Как спускаетесь с Каменного моста или выезжаете из-под него, если двигаться в сторону железнодорожного моста, в правом ряду стоит поломанный грузовичок.
2: И еще дорожная информация. Островной мост в сторону центра, огромная пробка, еще перед Зачесалом начинается. Съезд на Краста пробка, и Краста вся пробка вот как раз от съезда с Островного моста в сторону Москвы. Всем удачи на дорогах.
3: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
5: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр – 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров – 3,59. И туалетная бумага 32 рулона – 5,49. Lidl стоит того.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Автобусная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, велдон и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса. Промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: глаза свои открыла.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса.

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте Ticketbet.

0: vision.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Менес аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Курю. Живое выступление 2015 года.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Calvin Harris. In the summer. Šovas Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

даже. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А принес

0: мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
1: 103.2 FM.
2: Без тебя в этом мире метели белые.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Без тебя я не могу. Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний час —

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

3.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

0: Интересный факт. Первый автомобильный радиоприемник был собран в 1929 году.
1: Первый автомобильный радиоприемник весил целых 12 килограммов, монтировался под приборной панелью и управлялся с помощью пульта на руле. Таким образом, первое автомобильное радио оказалось довольно дорогим изобретением, доступным только богатым людям.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Валерий Леонтьев. Легенда шоу-бизнеса, популярность которого не спадает с годами. Творчеством артиста продолжают восхищаться представители уже четвертого поколения слушателей. Это можно было заметить на недавнем концерте в Дубае, когда весь зал пел песню «Дельтаплан». За короткий срок он перевоплотился из скромного провинциального парня в звезду международного класса. В нашем проекте представляем одну из песен Валерия Леонтьева, которая станет еще одним пополнением в дорожной рубрике «Песня для тех, кто в пути». Встречайте! Валерий Леонтьев. «Улетаю».

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. А руки мне во все! Вместе с фонариками! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Привет.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

0: Вот и весь разговор.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, но потом побыстрее уже сделаю.

думай на секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

с тобой сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу тебя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.